0: Аз тум ква ви?
1: Нан зона кон роне луа. А смарт ева манота олне ул. Ти читак леве улла на дикелаван. Секе манота ул зан нулла усо. Атана силара нана лектан. На та улла тена лекела. Ти нянд тена нянд ио ми атндела чакатио. Фа секе манука спусто ул. Тас нетет зане. Ле фа чапатена гаман тукуна тава. Фа чи нянд сас. Тене тире фа чи диво тире янд сас фона во. Сади мату нулла ни вела мандуса. Ле те чайн зане. Ми чине фа фо фула фула не фера мунна ми чена зане. Ти ласа мандусу азис.
2: Ай во чам мята ле сас я. Заман со ване бурме лала зане. Ти на дена катия. Andeha no sport kely zay fa hitako hoe miatra le sasy. Io moa le hoe resaka hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e. Aminah zany tsara ny sasy satria amin'izao ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulationna route routier fotsiny zany zao dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sasy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Matetika ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e, mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sasy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sasy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: efa imbetsaka fa miantra le sasy tenina lakely tena mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria eto atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraiky tatasaza azy.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.